0: сейчас тоже постараемся немного отдохнуть, совсем чуть-чуть, но, думаю, небольшой полезной паузы для этого вполне будет достаточно. Продолжим.
1: Реклама на 107.6.
2: В дороге и дома, с детьми и без. Для поиска ответов, для вдохновения. Слушайте сказки. Город ФМ с гордостью представляет проект «Сказки народов Урала». Волшебные приключения, любимые герои, народная мудрость и, конечно, счастливый конец. Каждый день в 21.00 в эфире «Город ФМ» и в нашей группе ВКонтакте всегда.
3: Знаете, какое здесь утро? Солнечный луч на верхушках сосен, пение птиц за окном, и тишина, в которой слышно биение сердца дома, вашего дома. Жилой комплекс «Совушки» — это таунхаусы и земельные участки под ИЖС с городскими коммуникациями. «Совушки» — у нас видно небо и дышится легко. Подробности в отделе продаж. Застройщик ООО «ЭЗ Уральская Кадалина». Договор долевого участия, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 18+.
5: Дом — не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
4: 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Екатеринбург спортивный.
0: Возвращаемся в Екатеринбург спортивный. Сегодня у нас в гостях наши прекрасные скалолазки. Елизавета Иванова, Виктория Мешкова, Милана Мельниченко. Виктория — чемпионка спартакиады, Елизавета — вице-чемпионка, Милана — бронзовый призер, Виктория в трудности, Лиза и Милана в скорости. Кроме того, Елизавета еще и вице-чемпионка Европы этого года, Милана — бронзовый призер. Виктория уже объяснила, почему у нее на чемпионате в свое время трехкратный чемпионки Европы. Ну, что значит в свое время? Это навсегда уже. У трехкратной чемпионки Европы в этот раз не получилось. Тогда как в списке самых титулованных женщин России, вот именно в болдеринге, по-моему, ты сейчас номер один.
6: Я не проверяла.
0: Не проверяла. Ну, хорошо.
6: Мне, на самом деле, это очень нравится, этот момент. То, что сейчас, видно, тоже журналистика меняется, все пытаются задавать какие-то более интересные вопросы. И тоже я после чемпионата России сижу, и мне такие: Елизавета, каково вам быть самой титулованной там чемпионкой России по скорости? И я такая, не знаю, а вот Кубок России вы сколько раз выигрывали? И дают какую-то статистику, и я сижу и думаю: боже, я столько лет уже прожила. Как это вообще возможно?
7: На самом деле, просто у нас уже с Лизой, мне кажется, настолько большой опыт, что для нас выступление на России, оно больше превращается в такую микросоревновательную тренировку, mm-hmm. Или задачу просто там выполнить норматив для отбора в сборную команду, а все основное внимание, там, силы моральные, физические, они отдаются уже на международные старты. И для нас там это абсолютно другой уровень.
6: Ну да, философия даже разная.
0: А сейчас я задам тогда Елизавете вопрос, наверняка ожидаемый, программный. Mm-hmm. Его задавали уже однозначно, но тут уж извини. Ты в полуфинале чемпионата Европы обогнала mm-hmm. Александру Мирослав, mm-hmm. польскую спортсменку. Я поясню. Действующую олимпийскую чемпионку, чемпионку мира. То есть, проще говоря, Лиза обогнала самую крутую спортсменку всех времен и народов, которая на данный момент, она уже вот все, провела свой последний старт.
6: Да.
0: Не передумает, кстати, как думаешь?
6: Ну, у нас есть теория заговора, что вообще принято перед Олимпиадой предыдущим победителям Олимпийских игр давать тикет. Как бы получается вне конкурса место на Олимпийские игры. И сейчас в нашем скоростном сообществе...
0: С участием в обязательном порядке.
6: Да, да, что сейчас ходят такие слухи, что она хочет родить ребенка, и как раз через 2 года еще только будет Олимпиада, что она успеет восстановиться и получить тикет, и еще раз выступить на Олимпиаде. Вот ходит такая теория заговора, мы не знаем, правда это или нет, увидим через год, может, полтора.
0: Что точно правда, что ты очень давно хотела с ней встретиться, да. И вот получилось так, что встреча-то произошла.
6: Да.

0: да, это очень было круто, и у меня в сумме, мне кажется, я вообще была готова к этому забегу, поэтому он для меня прошел легко и буря эмоций, потому что когда...
1: Легко?
0: Да, да, я скажу так, мне очень, я настолько была...
1: Можешь сказать, что это был один из самых легких забегов вообще за всю карьеру Елизаветы Ивановой?
0: Потому что я его настолько много уже раз визуализировала, что когда я выходила на старт, я уже такая, ну все, карты сложились, я все сделала для того, чтобы мы сейчас не оказались здесь, поэтому для меня это уже было, ну, достаточно как бы, ну, для моей психики это было такое, все, мы выходим работать, вот, получать удовольствие, просто показывать свою красоту и на все, что ты способна.
1: А было ощущение, что она, ну, как-то уже, может быть, не в полную силу. Да столько я уже всего навыигрывала, пусть другие. Или нет? Или она с должной самоотдачей выступала?
0: Ну, знаете, вот тут можно с двух сторон ответить.
1: Или вы не смотрите друг на друга.
0: Как человек, который там получил какую-то ачивку, то я, конечно, должна была сказать, что она работала в полную силу, она вообще была в лучшей своей форме. Но мне кажется, что по ней было видно, что у нее уже какой-то был момент, вот и в Кракове она выступала, и на чемпионате Европы, что по ней было видно, что она, знаете, как будто бы проживает свое завершение. И по ней было видно, и это настолько...
1: Last Dance.
0: Да, и это настолько, вот знаете, все равно я отдаю ей почет и уважение, что настолько она это красиво делала, она не скрывала свои эмоции. И я понимаю, что для нее все-таки тоже было важно. Мы общались с ее мужем, ее муж мне говорил, что они следили, что, ну, ему очень приятно видеть мое возвращение, что у него есть спортивное уважение ко мне, что я выстояла эти 5 лет, поэтому думаю, что она тоже как бы понимала, что я могу быстро пролезть, и я очень ей благодарна, что она тоже на него настроилась.
1: А, то есть она все эти 5 лет помнила про тебя?
0: Не, ну, следят. Мы когда вернулись, то многие ребята там из Америки, китайцы говорят, что они нас знают, они подписаны на наши социальные сети, они смотрят все наши трансляции. Поэтому, конечно, все следят, потому что все равно мы не последние люди.
2: Следят, но никто не... А все задают вопрос, сколько вас не было? Там года 2, 3? И мы такие, 5.
0: И у всех шок.
2: Просто
0: никто не верит. Причем это правда удивительно, потому что очень многие подходят такие, типа, вот, вас давно не было. И правда, вот у меня больше 2 лет никто не давал. Я
1: ладно,
0: говорю,
1: хоть никто в шутку не спрашивает, а где вообще были? А что у вас так долго не было?
0: А есть такие люди тоже.
1: А, да, серьезно?
0: Не знают, Просто думали, что, может, у нас какие-то проблемы.
1: В 21 веке живем в интернете. Конечно, какие? Да какие у нас проблемы? Все нормально, все хорошо. Вот у Миланы вообще все прекрасно с точки зрения популярности. Я обратил внимание, думаю, все обратили внимание, как завирусилось видео на соревнованиях в Китае. По-моему, ты даже на этих соревнованиях не попала в призы, может быть, попала. Я просто не помню, что это за соревнования были. Но выстроившаяся к тебе очередь из юных китайских зрителей за автографами. Такая очередь, я не знаю, вот она вот будет тянуться от моего рабочего места, вот выйдет из студии и там еще захватит пол редакции. Серьезно. Вот каково? Вот к тебе такой очередь за автографами же никогда не было, правильно?
3: Нет, ну такая популярность была на самом деле для меня шоком. И это, наверное...
1: А они целенаправленно именно к тебе шли, к Милане Мельниченко, или без да. разницы было к кому?
3: Ну да, типа того, да.
1: Угу. Вообще... Будем считать, что мы поняли.
3: Не ожидала реально на самом деле такого. Тем более это был мой дебютный старт, и я как бы ошиблась в самой первой части финала, и, ну, я немного расстроилась. Была, в общем, не в настроении, уже собирались все ехать домой командой, и ко мне там подходит, ну, вот такая толпа, я очень сильно удивилась. Вот, ну, потом я про это как бы забыла, у нас были этапы Кубка мира в Европе и просто европейские поездки.
1: Там никто не подходил с автографами?